0: рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Культовые фигуры и знаковые события в мире джаза. Популярнейшие альбомы и лучшие музыкальные подборки от Ноэля Шаяхметова. В программе «Джаз Тайм». Каждый вторник с повтором в четверг в 7 часов вечера.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Через несколько минут на «Радио Классик». Театр имени Натальи Сац завершил 81-й театральный сезон особым представлением. Концерт «Асалмура» пройдет в Астане ко дню Домбры. Выставка национальных головных уборов в Алматы. Об этом через несколько минут в новостях культуры.

0: Классик радиосы. Новости культуры на радио Классик.
1: Добрый день, с новостями к этому часу Жанат Султанова. Государственный академический русский театр для детей и юношества имени Натальи Сац завершил 81-й театральный сезон особым представлением «Закрытым капустником Сац. Хроника одного переезда». В 2024 году коллектив театра покинул родное здание на улице Шаляпина, которое закрылось на реконструкцию, и начал работу на разных творческих площадках Алматы. За это время артисты сыграли сотни спектаклей на сценах других театров мегаполиса. Новые условия требовали от коллектива не только профессионального мастерства, но и способности ежедневно находить решения и в самых неожиданных ситуациях. «Капустник» стал своеобразной летописью этого времени. Со сцены звучали воспоминания о переезде, репетициях в непривычных пространствах, напряженном графике, а также о том, как, несмотря на все трудности, театр продолжал жить, творить и встречать со своим зрителем. Представление «Сац. Хроника одного переезда» стало искренним признанием в любви театру, профессии и зрителю, который все эти годы остается рядом с коллективом, разделяя с ним и радости, и испытания, отметили в театре. В столице 5 июля состоится концерт «Асылмура», приуроченный к Национальному дню Домбры и Дню города, передает Елорда-Инфо-КЗ. В ходе концерта будут представлены Сараркинская, Сардаринская, Жетсуйская, Алтай-Тарбагатайская и Западно-Казахстанская школы казахского традиционного песенного и кюевого искусства. Зрители услышат песни, жиры и кюи, отражающие особенности этих пяти исполнительских школ. В мероприятии примут участие известные деятели искусства и представители традиционного творчества. Также на сцене выступят ансамбль «Коркыт», ансамбль танца «Шалкма», квартет «Дала Саунд» и хор Государственной академической филармонии имени Еркегали Рахмадеева. Отметим, проект «Асылмура» проводится уже в пятый раз. Он направлен на популяризацию традиционного музыкального искусства, сохранение домбрового наследия, возрождение редко исполняемых произведений и укрепление преемственности поколений. В Алматы в Национальном центральном музее открылась необычная выставка, передает 24KZ. В экспозиции представлены традиционные казахские головные уборы. На протяжении веков они являлись свидетельствами возраста, статуса и даже мировоззрения людей. Посетители могут увидеть такие экспонаты, как саукеле, кимишек, такия, бурек, тма, колпак и другие элементы национального костюма. Всего на выставке представлено больше 40 предметов из фондов коллекции музея, в том числе редкие образцы, например, куляпара, далбагай, ақалпақ, а также шлемы и элементы вооружения, связанные с казахской военной культурой. По словам организаторов, выставка позволит по-новому взглянуть на наследие предков и лучше понять богатство культуры. Экспозиция продлится до 31 июля. Это были все новости к этому часу. С вами была Жанат Султанова, информационная служба радио «Классик».
0: Новости культуры на радио «Классик».
2: Чистая страна начинается с чистых мыслей, а чистые мысли – с добрых дел.
3: Эфирде музыкалық палитра хабары.
4: Қайырлы таң! Музыкалық палитра хабарында әлемдік музыка жауқарларының жаңа топтамасы.

0: Классик радиосы. Территория классики.
1: На волне радио Классик программа «Территория классики». Слушайте хорошую музыку вместе с нами.

0: Сөз жанның сыры, саз жүректің үні. Классик радиосы.
1: С вами программа «Территория классики», пространство классической музыки в исполнении лучших музыкантов мира.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Ошеломительный, безграничный, драйвовый мир джазовой музыки. В программе Ноэля Шаяхметова «Джаз Тайм». Каждый вторник с повтором в четверг в 7 часов вечера.

0: Программа «Территория классики» подходит к концу. Впереди вас ждет много интересной музыки. Оставайтесь с нами.
1: Территория классики.

0: Классик радиосы.
1: Закон и порядок – это основа не только государственного устройства, но и духовной жизни.
2: Эфирде классика алан хабара.
3: Эфирде классика алан хабар жалғастырады.

0: рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Нестандартный взгляд на культуру, на ее место в истории страны и в жизни каждого из нас. Субъективное мнение неравнодушных людей в программе Женевьевы Бакировой «Культурная мозаика». Каждую среду и субботу в 7 часов вечера на волне «Радио Классика».

0: Біздің мақсат әуен арқылы мәдениетті, талғамды және рухани құндылықтарды дәріптеу. Классик радиосы.
1: Әлем аспаптары. Классик радиосында музыкалық аспаптар тізімдесі.
2: Флейта пикколо. Духовой деревянный музыкальный инструмент. Разновидность поперечной флейты. Самый высокий по звучанию среди духовых. Часто называется просто пикколо или малая флейта. Ее прямым предком считается флажолет. Старинная флейта высокого регистра и свирель. Флейта пикколо вдвое короче обыкновенной флейты. Техника игры такая же, как и на большой флейте, но звучит малая флейта на октаву выше обычной и при этом обладает блестящим, а форте пронзительным тембром, так что ее резкий голос легко прорезает звучность всего оркестра. Раньше флейту пикколо применяли лишь там, где требовалось изобразить сражение, грозу, свист ветра. А позже ей стали поручать и целые мелодические партии. Например, у Римского-Корсакова в опере «Сказка о царе Салтане» она играет тему белки, грызущей золотой орех. У Бизе в «Кармен» две флейты пикколо сопровождают хор мальчишек, марширующих вслед за солдатами. Флейта пикколо была сконструирована в XVIII веке и на рубеже 18-19 веков уже вошла в состав симфонического оркестра. Обычно в оркестре используется одна малая флейта, реже две. Функция флейты пикколо в оркестре, не только в симфоническом, но и, конечно же, в духовом, поддержка верхних голосов в общем звучании. Конструкция флейты пикколо аналогична конструкции обычной флейты. Делает ее из дерева, металла, пластика, серебра или сочетания этих материалов. Интересно, что деревянные флейты пикколо звучат не так пронзительно, как металлические. Звук их более нежный. В наше время лучшим материалом для такого инструмента считается африканское гренадиловое дерево. Особо прочная и устойчивая к воздействиям температуры и влаги.

0: Это была «Флейта пикколо» в программе «Радио Классик» Алемас Паптара.
1: Классик радиосында музыкалық аспаптар тізіндісі.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Через несколько минут на «Радио Классик». Казахстан и Турция укрепляют сотрудничество в сфере библиотечного дела. Выставка Билла Виолы открылась в Алматы. Знаменитые времена года исполнят в День столицы. Об этом через несколько минут в новостях культуры.

0: Классик радиосы. Новости культуры на радио Классик.
1: Добрый день, с новостями к этому часу Жанат Султанова. Казахстан и Турция укрепляют сотрудничество в сфере библиотечного дела. В рамках программы по развитию культурно-образовательного сотрудничества между Казахстаном и Турцией сотрудники и читатели Национальной библиотеки Республики Казахстан прошли профессиональную стажировку в библиотеках городов Ризе и Трабзон. В ходе стажировки участники ознакомились с опытом работы местных библиотек и образовательных учреждений, а также посетили культурные и исторические объекты региона. Программа позволила делегатам расширить профессиональные знания, укрепить языковые навыки и наладить новые профессиональные контакты. По завершении стажировки библиотеки Казахстана и Турции выразили готовность продолжить сотрудничество, расширять профессиональный обмен и развивать совместные инициативы в культурно-образовательной среде. Масштабную выставку пионера видеоарта Билли Виолы впервые в Центральной Азии представляет Алматы Museum of Arts. Экспозиция объединила 18 знаковых произведений художника, чьи работы входят в коллекции крупнейших музеев мира, передает 24KZ. Среди них знаменитые инсталляции «Огненная женщина», «Вознесение Тристана», «Плот», а также «Отражающий бассейн». Живые картины продолжительностью 10, а порой и 12 минут. Здесь нет пояснений и готовых ответов, нужно просто смотреть и прислушиваться к себе. Куратором выставки выступила многолетний соавтор и вдова Билла Виолы Кира Перов. Увидеть работу одного из самых влиятельных художников современности алматинцы и гости города смогут с 1 июля в Алматы Museum of Arts. Выставка продлится до 17 января следующего года. Солисты и камерный оркестр «Астана-Опера» в рамках международного фестиваля «Операля» 6 июля представят программу «Вивальди энд Пьецола». Знаменитые времена года прозвучат под управлением народного артиста Казахстана маэстро Абзала Мухиддина. Концерт откроет западная классика «Времена года» Антонио Вивальди, один из лучших образцов музыки барокко и бесспорное достояние мировой культуры. 18 век сменится Аргентиной 20 века. Астор Пьецола добавил в традиционный жанр современное звучание, соединяя элементы джаза и академической музыки. Его «Времена года» в Буэнос-Айресе – это 4 портрета мегаполиса. Кстати, порядок цикла у Астора Пьецолы необычен. Он перекликается с южным полушарием. Это были все новости к этому часу. С вами была Жанат Султанова, информационная служба радио «Классик».
0: Новости культуры на радио «Классик».

0: Классик Радиоса.
1: Закон и порядок – это основа не только государственного устройства, но и духовной жизни.
2: Классик Радиосының әуе толда алтын қорын аманат радиоконцерті.

Тата Барби и его задумчивый тенор-саксофон исполнили шедевр «Европа», который в далеком 1976 году написал неповторимый гитарист Карл Сантана. Далее не менее узнаваемый джазовый гитарист Чмин Учи с композицией «Mystery Eyes».

Сегодня вы прослушали очередной выпуск программы из цикла «Музыка в дорогу», где вас сопровождали в пути Брайан Бромберг, Гата Барбьери, Челли Минуччи, Мэтт Бианко, Эрик Дариус и в завершении непревзойденный Джордж Бенсон с композицией «Give Me Tonight». Я благодарю вас, друзья, за внимание и до новых встреч на джазовой волне «Радио Классик». С вами были выпускающий редактор Айжан Андазбаева и я, ведущий «Джаз Тайм» Ноэль Шаяхметов.

ошеломительный, безграничный, драйвовый мир джазовой музыки. В программе Ноэля Шаяхметова «Джаз Тайм». Каждый вторник с повтором в четверг в 7 часов вечера.

Для тех, кто не теряет надежды разобраться в академической музыке, понять, из чего она состоит и как возникла, каждую среду в 4 часа дня программа «Камертон» на радио «Классик».